0: BFBS or search online for BFBS SitRep.
1: Oh, let's go!
0: BFBS.
2: Oh. The Forces Station.
1: Come on!
3: Yeah, we can keep on dancing.
0: Back to the music.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,